Танцевать сегодня в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Плюс получим заряд бодрости и классного настроения на весь воскресный день. А еще улетные игры, классные подарки. Все это будет, так что советую не пропускать старт в 7 утра по московскому времени. А пока за наше настроение будут отвечать проект The Second Voice с легкой электроникой под названием Let Me Be. Чуть раньше Феликс Йен, дуэт Шаус, трек Walk With Me уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Бодрится в Москве 3.34. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Да, отличного воскресного уикенда каждому. Советую его проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся о том, чтобы у него был отличный саундтрек. Так что, если в планах встречи с друзьями, прогулки, то не забываем захватить с собой любимую радиостанцию. И уже прямо сейчас мы услышим трек Lonely, Нильс Ван Зандт, Пакита будут здесь обязательно. Еще Альфа и Ману Чао, солнечной темой о Мэми Пьяче. И услышим короля соул-музыки Тедди Свинс, хит «Мистер Know It All».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Сидерленд, ту-ту-туру.

0: Sit It Self-Aware. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: планируется. Стартуем прямо сейчас.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

уже проснулся. Совсем скоро здесь будет Денис Романов с крутым уикендом, поможет всем взбодриться, порадует музыкальными новинками, плюс масса игр, улетные подарки и советы, какие классные фильмы и сериалы можно посмотреть. Начнем в 7 утра, так что смело присоединяемся и пока ждем, будем наслаждаться любимой музыкой. Предлагаю послушать Мизма, проект из Франции, трек Hello, также Феликс Йен, Рэй Далтон, Call It Love и Дати, приятная легкая вещица Take Me There через пару минут на Европе+.

0: русских мысли. И о Доминик Файк, Baby Doll. Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте, так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Рассказывайте, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!

Медведи, Count on Me. Новинка актуальная, новинка интересная. Чем интересна? Потому что мы здесь, на Европе Плюс, слушаем ее за неделю до официального релиза. Это круто, это уважаемо, это радиостанция номер один в России. По-другому не может быть. Больше хитов и больше музыки впереди. Кто будет? Будет Лирик, его история «Oh My Love», будет Plan B и «She Said», а еще Soul Superstar, Teddy Swims с работой «Mr. Know It All». Все это впереди на Европе Плюс, этим утром, утром уикенда. Дождись.

Это Халид и DJ Lok Dive Into Me уже на 27-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Классный результат, плюс 8 позиций за неделю. Поддержи эту работу на europaplus.ru, если тебе по душе вот такие дэнс-поп-хиты с легкой ноткой соул-звучания. За нее отвечает Халид. А впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет классная новинка от Филатова и Кэроса. Sweet Summer Nights, будет French Montana, хип-хоп, суперзвезда и его история Ever Since You Left Me. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

Shades of Blue, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. От танцевальной музыки придем к R&B и поп-рок хитам. За R&B отвечает Джастин Тимберлейк, его история What Goes Around Comes Around, тема легендарная. Будет поп-рок, глэм-рок, даже звезда Дэмиана Дэвидс истории Next Summer. Конечно, в следующем часе у нас будет и крутой уикенд с 7 до 10 утра теперь, так что обязательно дождись. Подарки, контент, все впереди.

0: Радіонews.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. 7 утра.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте все, как я в самом начале решил сказать. Здравствуйте всем, доброе утро, у кого-то и добрый день уже. Это крутой уикенд на Европе Плюс, меня зовут Денис Романов. Буду в ближайшие 3 часа, естественно, у нас по-другому не может быть, с 7 до 10 утра у нас крутой уикенд. Буду в ближайшие 3 часа вас радовать, раздавать подарки. Будем ставить, конечно, для вас классную музыку, естественно, делиться классным контентом. В общем, будет хорошо, это 100%. А пока мы будем плавно как-то погружаться в крутой уикенд, в первый час его будем слушать много классной музыки. Будут Мадонна и Мартин Гэрикс, Канье Уэст, будет Кайго, новинка от Кайго, Take Me Back, Темпер Сити, Диджей Снэйк и Алуна Джордж, будет Хужель с треком Moving to the Sun прямо сейчас. Крутой

песней Мартин Гэрикс, их история «Бизар» прямо сейчас в «Крутом уикенде» на Европе+. Плюс. Доброе утро всем. Может быть, у кого-то уже и добрый день, или почти уже день. Просыпаемся вместе. Вместе, конечно же, с нами, вместе с Европой+. Плюс. Что будет? Скоро в «Крутом уикенде» будет игра под названием «Утки», эксклюзивный мерч. Дождитесь, кто хочет выиграть с утра пораньше уже себе подарок классный. Обязательно все будет. Будет гороскоп. И послушаем румынского дэнс-поп-суперстара Богдана Медведя и его историю «Broken Heart». Все это впереди. Все скоро.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 уже августа. Последний летний, кстати, уикенд. Так что надо провести его как следует. И гороскоп, может быть, поможет, какую-то рекомендацию даст. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий.

0: Действуйте, действуйте. Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня будете просто, вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, 7:33 в Москве. Самое время раздавать подарки, если хочется выиграть классный эксклюзивный мерч в шоу «Крутой уикенд» на Европе+. Плюс. Надо позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все предельно просто, игра вообще максимально простая, а подарки классные, поэтому надо звонить. Мы вас всех ждем. Удачи!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Будем играть в утки. Раздавать подарки есть, имеется в этом часе классный мерч наш эксклюзивный от Европы Плюс. Себе подарок хочет забрать наш слушатель. Позвонил он к нам из Пензы. Зовут его Антон. Антон, привет, доброе утро. Здравствуй. Как ты?
2: Доброе утро. Нормально.
1: Доброе утро, Антон. Нормально. У нас с тобой, Антон, задача очень простая. Отдать тебе наш эксклюзивный мерч крутой. У нас есть футболка от шоу Еврохит ТОП-40. Вещица эксклюзивная. Она может тебе достаться, если ты правильно ответишь на один вопрос. Но там даже не вопрос, там задание. Есть звезда, популярная персона, певица, даже немножко актриса иногда. Зовут ее Риана. Мы, конечно, Риану знаем. Ну, само собой. И Элла, Амбрелла, и вот это вот все. И слушаем ее регулярно на Европе Плюс. Есть два факта о Риане. Твоя задача — найти утку, то есть не настоящий факт о Риане. Если справишься, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Попробуем, отгадаем?
2: Попробуем.
1: Ну тогда давай факт номер один про Риану. Слушаем внимательно, не торопимся, вникаем. Риана стала первой женщиной-миллиардером из мира музыки по версии издания Forbes. Это первый факт. И второй факт. В юности Риана профессионально занималась автогонками и даже участвовала в чемпионате Формулы 3. Вот такой факт номер два. Итак, Антон, как ты считаешь, где здесь утка? Какой из этих фактов мы придумали? Скажем так.
2: Второй.
1: Еще раз, не слышно? Еще разок.
2: Второй факт про гонки.
1: Не настоящий. Это вымышленный факт. Ну, как тебе сказать? Надо тебя поздравлять, потому что ты выиграл. Абсолютно правда, абсолютная. Ну, конечно, выдумка. Какие Формула 3 и какая Риана, я думаю, что ей это не надо. Ей нужны миллиарды. Потому что она действительно первая женщина-миллиардер по версии издания Forbes, ну и музыкального мира. Поэтому мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Наша фирменная футболка от шоу Еврохит ТОП-40 достается тебе. Ура, мы за тебя рады. Хорошего продолжения тебе уикенда, Антон. Удачи, классной поездки, куда ты там не ехал. Пока. Пока. И музыки, конечно, музыки. Есть Рэй Далтон, есть его история Blood Running. Ее послушаем прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это команда моя Мишель и Бастя, если я буду танцевать. Супер стиль, супер стиль. У нас впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Будет TTO, Come Alone, легендарная история. Будет Chapel Run с треком Good Luck Bay. Будет, конечно, и продолжение крутого уикенда. Все впереди, игры, контент, подарки. Дождись.

0: классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. На Европе Плюс будет крутой уикенд, подарки, контент. Конечно, любимцы твои. Будет Кенни Дикей, будет Алекс Уоррен, его работа Fever Dream. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Система образования к новому учебному году готова. Турция сдает позиции по доступности отдыха. А в США произошло ограбление века. Подробности далее. Система образования к началу нового учебного года готова. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, за парты сядут 17 миллионов 600.

тысяч детей, из них 1,5 миллиона первоклассники. Также Кравцов рассказал о готовности школ в Дагестане после ливневых дождей. По его словам, все 123 школы, где нужно было провести капремонт, будут открыты к 1 сентября. Кроме того, в республике построят 7 новых, 2 из них также откроются к началу учебного года. Крупные российские банки готовы к внедрению цифрового рубля. Небольшие кредитные организации пока сталкиваются с проблемой из-за стоимости подключения. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что касается банков второго эшелона и кредитных организаций, то они должны будут подключиться к платформе в следующие 2 года. Напомню, цифровой рубль дополнит наличные и безналичные. Поэтапное внедрение цифрового рубля стартует уже 1 сентября. В Швейцарии прошла акция, антивоенная акция. В ней приняли участие примерно 2000 человек. Люди призывали, в частности, к отмене антироссийских санкций. Как передает ТАСС, они отмечали, что от этого страдают обычные жители. Мероприятие прошло перед общенациональным референдумом, который назначен на 27 сентября. Тогда жители Швейцарии выскажут мнение по поводу отмены сотрудничества страны с военными блоками, включая НАТО. Турция теряет статус доступности туристического направления. Спрос на отдых там начал снижаться из-за роста цен. Как пишет агентство Bloomberg, путешественники переориентировались на более доступные варианты, такие как Словения, Черногория и Тунис. Также россияне стали значительно чаще покупать туры в Японию. За год спрос вырос в среднем на треть, а у некоторых туроператоров в 1,5 раза. Япония популярна прежде всего благодаря богатой экскурсионной программе. Ну а в США воры похитили грузовик с 18 тоннами пива. Речь идет о более чем 50 тысячах банок пенного напитка. Как пишут западные СМИ, возможно, это стало крупнейшим ограблением пивоваренной отрасли в истории. Компания-производитель поставила похитителям ультиматум – вернуть груз в течение 18 дней и 44 минут без уголовного преследования. Отмечается, если соединить 18 и 44, получится 1844 – год основания этой компании. Кроме того, руководство пообещало вознаграждение любому, кто может помочь в поисках напитка. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Это ваши подарки. Они ждут вас, конечно же, в игре «Киномания». У нас она совсем будет скоро. До этого будет подборка классных сериалов. На этой неделе рассказываем вам о детективных сериалах. Один из них, конечно, поможет выиграть приз. Там будет подсказка, так что ждем «Киномикс» скоро. Гороскоп, это я пальцы так сгибаю. Гороскоп будет. Также музыка будет. Конечно, без нее никуда. Это, мы ради чего здесь собрались, собственно? Ради музыки. Будет KDDK, классная летняя тема «Бамбалео». Будет Алекс Уоррен, его поп-рок-хит «Fever Dream» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Киномикс. Это подборка. Подборка фильмов, сериалов интересных, на которые стоит обратить, конечно, внимание. И подсказка к игре Киномания. Чуть попозже будет Киномания, там наш эксклюзивный мерч. И задание будет, сейчас расскажу, какое. Сначала про подборку чуть-чуть. Значит, детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. На этой неделе говорим о них. И рекомендация первая. Это сериал под названием «Лестница». История, основанная на нашумевшем реальном судебном процессе. История о писателе Майкле Питерсоне, которого обвиняют в убийстве жены Кэтлин. Сериал мастерски играет с точки зрения зрителя, показывая одни и те же события под разными углами. То, как трагическую случайность, то, как продуманное убийство. И позволяет аудитории самой решить, кому верить в затянувшиеся на годы судебные драме. Интересно? Интересно. Смотрим. «Презумпция невиновности». Следующая картина, следующий сериал — ремейк культового триллера 1990 года. Аж. С Джейком Джилленхолом в главной роли. Окружной прокурор Расти Сабич ведет двойную жизнь. У него есть любящая жена и тайный роман с коллегой Кэролин. Когда женщину убивают, дело поручает расследовать именно Расти, и он оказывается зажат между попыткой скрыть измену ради спасения брака и статусом главного подозреваемого. Интересно. Тем более Джейк Джилленхол. Талантливейший актер. Есть еще одна рекомендация. Мы вот сейчас ее запоминаем, себе помечаем. Скоро будет игра «Киномания». Надо будет вспомнить, достать из памяти этот сериал. Это великий сериал «Настоящий детектив». Криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году, то есть в 2014 году, потому что еще первый сезон был тогда еще, на канале HBO. Каждая часть рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Первый сезон, тот самый классический, в 2014 году. Мы вообще в целом запоминаем «Настоящий детектив», но если вспомните в игре его, то будет супер. Первый сезон знакомит зрителей с детективами Растом Коулом и Марти Хартом, которые расследуют серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Интересно. Главные роли в первом сезоне исполнили

0: Мэтью МакКонахи, All Right, All Right, All Right, это у него такая поговорка есть, и Вуди Харрельсон, сладкая парочка, величайшие актеры, классная пара актеров. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, да и любовь нашу, конечно. Настоящий детектив – это классика, это надо смотреть. Интересно, интересно. Вообще, несколько сезонов, и все один другому не уступают, что называется. Запоминаем, настоящий детектив, он поможет выиграть в киномании, в игре, которая будет чуть-чуть попозже. И, конечно, смотрим на europaplus.ru. У нас в нашем сообществе в ВК есть целая подборка из сериалов детективных, которые обманут даже внимательного зрителя. Это надо читать, это надо смотреть, погружаться, себе что-нибудь отмечать.
1: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

Это дуэт Fastboy Music Sounds, так называется их танцевальный хит. Летний хит, конечно. Провожаем лето красиво, ребята. Вместе с Европой Плюс в крутом уикенде. Что будет дальше? Будет игра «Киномания», раздадим подарки, будет гороскоп, музыка тоже присутствует. Не только летние хиты у нас есть, конечно, я хотел сказать летние хиты. Не только летние хиты, есть в целом хиты абсолютно. Например, есть Мэткен, их работа «Бэггин». Послушаем, будет «Дати» и «Take Me There». Все скоро, обязательно дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 августа. Воскресенье. Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы. Сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для любви, только для нее. Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

Это игра «Киномания» в крутом уикенде на Европлюс. Как-то я так пафосно, да? «Киномания». Ну, потому что, а как иначе? Мы говорим о самых лучших фильмах, о сериалах и, конечно, о самых крутых подарках. Естественно, имеются у нас такие. Есть классный наш мерч, эксклюзивный, от Европы Плюс. Может достаться тебе, если дозвонишься прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Напомню, что у нас в начале этого часа была подсказка в киномиксе. Шансы велики. Звони.

0: «Киномания» прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс. Будем раздавать подарки в игре «Киномания». Немножко поговорим про сериал, который загадывали. Неправильно говорю. Про сериал, о котором мы рассказывали, и будем его отгадывать. Вот так. Нас порадовал своим звонком наш слушатель. Зовут его Алексей. Алексей аж из Хабаровска дозвонился к нам. Алексей, привет. Добрый день. Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Алексей, значит, задача твоя такая. Надо прямо сейчас будет послушать три факта про один сериал известный. И когда скажешь, что за сериал...

0: мы для тебя приготовили, загадали. Подарок тебе достанется. Это беспроводная колонка от нас от Европы Плюс, и ты будешь наверняка рад и доволен. Ты будешь рад и доволен, если выиграешь? Скажи нам, пожалуйста.
1: Наверняка.
0: Ну тогда мы с тобой готовимся к игре. Итак, у нас есть три факта про один известный сериал. Мы сегодня утром уже говорили о сериалах тематических, детективных. И сегодня как раз-таки один из них в нашей игре. Погнали. Итак, факт номер один. Вот такой. Значит, американский криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году на канале HBO. Каждая часть этого сериала рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Вот такой первый факт. Какие-то идеи, какие-то воспоминания? Или будем дальше слушать факты?
1: Ну, можем дальше послушать. Идеи есть, конечно.
0: Так.
1: Есть разные сериалы
0: жанра. Давай послушаем. Давай следующий факт. Значит, первый сезон, с которого все началось, такой самый, наверное, яркий вообще в целом в сериале, он знакомит зрителей с детективами по имени Раст Коул и Марти Харт, которая расследует серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Вот такой факт. Итак, какие-то предположения? Или есть еще третий факт, и мы послушаем его?
1: Ну, я уже догадался, но можно и третий послушать.
0: Давай. Значит, главные роли в этом сезоне, в первом, исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, нашу бесконечную любовь, ну и вообще в целом. Все, это точка в предложении. Ну, давай, рассказывай, что за сериал мы загадали.
1: Настоящий детектив.
0: Настоящий детектив, говоришь ты. А мы говорим тебе, что ты большой молодец. И тебе достается наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс. Ура! Молодец! Это настоящий детектив.
1: Ура! Спасибо.
0: Да, пожалуйста, мы только рады. Ты большой молодец, что ты взял, дозвонился к нам из Хабаровска. Для всех, наверное, для многих далекого, наверное, да. И мы тебя порадовали классным подарком, нашим фирменным мерчом от Европы Плюс. Все, тебе хорошего дня, удачи, классного воскресенья. Пока. Пока-пока. И музыки, естественно, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Sad Girls прямо сейчас в крутом уикенде.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

Meet Me in the Dark в крутом уикенде на Европе Плюс. Dance Pop Hit. Есть еще один, мы его послушаем скоро, легендарнейший, это Black Eyed Peas. Их работа Pump It. Послушаем, потанцуем, само собой, уикенд как-никак. Как? Уикенд все-таки, уикенд. Есть еще Миша Миллер, Алекс Вилле, их работа бам-бам-бам, тоже будет. Еще будет целый час крутого уикенда, контент и подарки. Все впереди, обязательно дождись.

0: это Black Eyed Peas, Pump It. Мы, конечно, их работу знаем и любим. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет еще одна пара, много артистов будет. Будет Bruno Mars и Mark Ronson, Uptown Funk. Будет Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight, один из главных танцевальных хитов прямо сейчас. Продолжение крутого уикенда будет, подарки, контент. Все впереди, все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс, дождись.
1: Европа Плюс, рок, хиты с характером.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Доброе утро, друзья. Российских водителей призвали к осторожности. В Минтрансе рассказали, когда появятся автобусы без водителей, а в Кыргызстане определят лучшего сборщика монет с земли. Подробности далее. Российских автомобилистов призывают к особой осторожности на дорогах. Уже во вторник начнется новый учебный год. Детей в городах станет больше. Поэтому важно усилить бдительность во время поездок. А родителям рекомендуется напомнить и детям о правилах безопасности дорожного движения. Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы на одежде ребенка всегда присутствовали световозвращающие элементы. Чтобы родители школьников могли провести день знаний вместе с детьми и присутствовать на линейке, им нужно предоставить оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу сотрудникам. Однако, по словам Миронова, норму необходимо закрепить в Трудовом кодексе.

Пассажирские беспилотные автобусы появятся в России после создания соответствующей нормативно-правовой базы. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он отметил, вопросы безопасности движения беспилотного пассажирского транспорта нужно урегулировать до мелочей. Поэтому конкретную дату назвать сложно. Сроки зависят от инфраструктуры, итогов тестирования и готовности законодательства, добавил Никитин. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Кыргызстан готовится принять Всемирные игры кочевников. Это международные соревнования, объединяющие традиционные виды спорта. Они стартуют в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Участники из 100 стран мира. Россию представят более 230 спортсменов. На Всемирных играх кочевников будет представлено 42 дисциплины. Например, сбор монет с земли во время движения на лошади, три вида борьбы, а также соревнования на силу. Кстати, даты проведения соревнований выпадают в том числе на 1 сентября. Поэтому учебный год в школах и в вузах Кыргызстана начнется 15 сентября. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра держится на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и продолжение крутого уикенда. Всем хорошего дня и бодрого настроения в компании с Европой Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Доброе утро, добрый день. У многих уже добрый день. У нас же страна большая, большущая. Поэтому у многих уже добрый день, да. И всем, конечно, в одинаковом количестве. И тем, кто в центральной части живет России, на Дальнем Востоке, в средней полосе. Всем больше хитов, больше музыки. Всем классного настроения. Вместе с Европой Плюс мы проведем этот уикенд. Второй день крутого уикенда, да. Вчера веселились, сегодня тоже слушаем классную музыку. И подарки, конечно, про них не забываем, естественно. Есть у нас игра. В этом часе игра новая под названием «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе наш эксклюзивный мерч. Конечно, поделюсь гороскопом, естественно. Ну и горячая новинка. Один из самых ярких музыкантов последних пары и тройки лет в поп-рок-индустрии. Послушаем его новую работу. Чуть-чуть про него поговорим. Все скоро. Пока. Классика от Марка Ронсона и Бруно Марса. Uptown Funk, также «Медуза», «I don't wanna go home tonight». Все прямо сейчас.

0: Мой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Привет всем еще раз, доброе утро, у кого-то и добрый день. Крутой уикенд на Европе плюс. Сегодня в горячей новинке у нас Алекс Уоррен. Мы помним его по работе Ordinary. Сейчас у него история Fever Dream. И, в общем-то, круто, что он продолжает творить. Почему? Потому что, когда он появился, наверное, многие подумали, ну, какой-то парень из ТикТока. Так оно и было. Снимал ТикТоки и вот так далее, и все. Потом настоящая слава после Ordinary. Все его узнали, все полюбили. Грэмми, выступления на Грэмми и так далее. Очень известный теперь музыкант, и пусть дальше дарит нам такие поп-рок-хиты, как горячая новинка под названием Emerald Eyes. Послушаем ее сегодня в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

это новый фанки-поп-хит от Лирика. Трек под названием «Аутентичная». Да, классная тема. У нас впереди на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Послушаем новинку еще одну от команды Cat's Eye. Animal будет Second Voice. The Second Voice. Let Me Be. Еще, конечно, больше хитов и больше музыки в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Его надо установить обязательно. И слушать там любимый музыкальный поток, например. Или подкаст. Одно из шоу в качестве подкаста. И слушать это можно все в офлайне. Ты скачиваешь, идешь куда-то, слушаешь. Ну, мед, что называется. Так что обязательно заходи в Play Market, в Google Play, качай приложение и будь счастлив, естественно. Еще, конечно, впереди у нас будет и игра «Хит под прикрытием». Раздадим мерч наш фирменный. Будет гороскоп, само собой, все впереди.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, сегодня 30 августа, воскресенье, Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы, сегодня поспешность не для вас, великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях, их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам бы хотелось.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

0: событиям на Европе Плюс.
1: Так, поиграем. У нас есть классная новая игра, называется «Хит под прикрытием». И надо, получается, выигрывать. Надо позвонить к нам в игру для того, чтобы одолеть искусственный интеллект, немножко свой мозг подразмять. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони по этому номеру, все получится. Удачи!

0: на Европе Плюс.
1: Играем! Новая игрушка под названием «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Есть шанс выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Себе его хочет забрать наш слушатель из Йошкар-Олы. Зовут его Андрей. Андрей, доброе утро, привет!
2: Доброе утро! Привет.
1: Доброе утро. Ну, давай рассказывать. У тебя есть поддержка? У тебя с тобой на громкой связи вместе жена. Это правда?
2: Да, да.
1: Зовут ее,
2: да.
1: Зовут ее Светлана. Вместе будете отгадывать сейчас?
2: Да.
1: Светлана. Да, да. А Светлана голос может подать нам или нет?
3: Я здесь.
1: Вот все. У вас целая команда сегодня против искусственного интеллекта. Рассказываю, что нужно сделать будет. Значит, в нашей игре «Хит под прикрытием» я вот что предлагаю вам сделать. Я поставлю сейчас фрагмент один музыкальный. Это кавер на один известный хит, на известный трек. Мы его часто слышим сейчас здесь на Европе Плюс у нас. Но он сделан искусственным интеллектом, нейросетью. Сделан в другом жанре. Не похож на сам на себя. Надо будет внимательно послушать его и выбрать из предложенных мной вариантов правильный. То есть, кто автор в оригинале, грубо говоря, этот артист или этот артист. Вы готовы, ребята, вдвоем поиграть?
3: Готовы.
1: Ну тогда слушайте. Слушайте внимательно. Задание начинается прямо сейчас. Кавер и ишные. Погнали! Погнали!

0: Это было весело, как минимум. Итак, мы сейчас послушали вот это вот все безумие музыкальное. Сейчас надо выбрать, кто... Да, сейчас подождите, обсуждение стоп. Даю варианты, чтобы было полегче. Кто автор оригинала? Кому принадлежит этот трек? Это Шакира или это Джейсон Деруло? Итак, ваш вариант. Как круто, что нельзя за шазами.
1: Джейсон Деруло, наверное.
0: Джейсон Деруло, наверное. Ну, раз Джейсон Деруло, значит... Надо праздновать победу. Это Джейсон Деруло и Диджей Годжа. Мичико, это правда. Абсолютно я. Будем тебя поздравлять. Тебя и жену.
1: Ура!
0: Ура! Это действительно...
1: Это было не сложно.
0: Молодцы, ребята, молодцы. Так, давайте сейчас тогда кричим вместе громко. Ура, да здравствует победа на Европе плюс. Ладно, шучу, можно ничего не кричать. Все, поздравляю вас, вы большие молодцы. Здорово, что выиграли, победили. Классная наша сумка-шопер от Европы плюс. Эксклюзивный подарок, между прочим, на минуточку. С ним и поздравляем вас.
1: Ура!
0: Все, хорошего уикенда, продолжения, пока-пока. И, конечно, всем музыки, естественно, самое лучшее. Оно у нас впереди на Европе плюс в огромном количестве в крутом уикенде.
2: Хит под прикрытием на Европе плюс.

0: прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа будем слушать Джастина Бибера и команду Forest Movement. Одну из, наверное, главных работ Forest Movement и не главных работ Джастина Бибера, но, тем не менее, достаточно интересный. Live My Life послушаем. Будет Дэвид Гетта и команда Ive, Supernova Love. Будет, конечно, больше музыки. Больше хитов, больше музыки. В часе новом. Все будет скоро, ребята, все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В кино с 3 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
15: 12+.

0: это Джастин Бибер и Forest Movement. Их работа Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет новинка от Филатова и Гэроса, Анима, Мизмо, Темпер Сити, классная поп-рок тема, Self-Aware. Все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10:00 утра. На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. При овербукинге перевозчик не должен просто разводить руками. ГОСТ на букеты не планируется, а российские волейболисты поедут на Мальту. Подробности далее. Минтранс предложил закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажиров и разрешить его лишь на направления с многочисленными регулярными рейсами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, авиакомпания не должна просто разводить руками. Перевозчик должен предоставить пассажирам широкий выбор компенсации. Это альтернативный рейс, выплата денег, комфортные условия на период ожидания вылета и другие. ГОСТа на букеты не будет, это не входит в планы Минпромторга, как отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков. Министерство не собирается ограничивать вдохновение флористов. При этом он напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. А ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование стоимости цветов перед 1 сентября. Депутаты указали, что стоимость букетов резко увеличивается, что бьет по карману родителей школьников. В России сегодня началось досрочное голосование на выборах. Принять участие в них могут жители отдаленных и труднодоступных мест в 36 регионах. Как отметили в ЦИК, также сегодня начнут голосовать вахтовики, сотрудники полярных станций и экипажи судов, которые отправляются в плавание, а также наши военные, которые находятся в зоне СВО. Напомню, сами выборы депутатов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде субъектов определят глав регионов и составы законодательных собраний. Лидеры 17 иностранных государств и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Россию представит глава государства Владимир Путин. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам саммита планируется подписать декларацию 25-летия организации. Мужская сборная России по волейболу выиграла у команды Болгарии в итоговом матче отбора на молодежный чемпионат Европы со счетом 3-0. В играх поучаствуют спортсмены не старше 20 лет. До этого россияне обыграли турецкую сборную, команду Сербии, Северной Македонии, а также сборную Белоруссии. Молодежный чемпионат Европы среди мужских команд завершается сегодня в Черногории и Хорватии. Женская сборная также отобралась на молодежные игры, которые пройдут на Мальте летом следующего года. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье.

Стоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единые европейские сегодня и завтра 99 рублей 68 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем отличного утра и хорошего настроения в компании с Европой Плюс.

Это Филатов и Фигарес на Европе Плюс. Их летняя новинка Sweet Summer Nights. Мы, кстати, это лето, я считаю, провели здорово на Европе Плюс. Чего только не было у нас. И всякие шоу интересные, и много-много подарков, конечно. Мы и летом не забывали про вас. У нас были летние и летний вайб. Все было, ребята, все было. И, конечно, все еще будет. У нас новый сезон начался не так давно, поэтому впереди у нас больше хитов, больше музыки. Это как минимум. Музыкой мы всегда вас радуем. Так что слушайте вместе с нами Риану и ее историю Russian Roulette. Будет Шакира и Burna Boy, один из главных летних хитов лета 2020. 6. Футбольная тема. Дай-дай. Послушаем совсем скоро здесь на Европе Плюс. Лови!

русских и его хаус-хит «Мысли» на Европе Плюс прямо сейчас. Тема, конечно, стильная. Стильная 100%. Именно поэтому прямо сейчас занимает 22-ю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку растет и растет. Голосую за работу Тимы. Я думаю, что она этого достойна, чтобы оказаться как минимум в десятке лучших уже на следующей неделе. В пятницу в 2 часа дня свежий выпуск Еврохита традиционно с Алексом Мануиловым. Конечно, мы слушаем и голосуем на сайте europaplus.ru. Еще ждем классную тему от Тейм Импалы и Дженни. Дженни Кей-поп суперзвезда, Тейм Импала вообще в целом глобальный суперстар. Их работа «Дракула» скоро.

0: зовут Алекса Уоррена. Трек под названием Fever Dream. А еще поп и джазовая суперстар Рэй с работой Where is my husband? Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.

0: Классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Swam, swam.

Диджей Лок и Халид, Dive in the Me. Dance Pop Superhit уже забрался за пару недель на 27-ю строчку в нашем чарте Еврохит Топ 40. Это хороший результат, хороший. Лок легенда, Халид в своей нише тоже легенда. Soul и R&B и поп суперзвезды. Впереди больше хитов и больше музыки, будет танцевальная тема еще одна. От Marshmello и Portugal The Man, трек под названием Phoenix. Есть Ларин и мощнейшая история Warning Signs. Послушаем обязательно, все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.

дует Fast Boy, їх робота Music Sounds на Европе Плюс. Спасибо новому витку популярности хаус-музыки. Благодаря ему мы услышали вот такие классные темы, как Music Sounds, Talk to You, Magnetic и так далее, и так далее. Не только от этих коллективов, но и от Another, от Bouse и так далее, и так далее, и так далее. Классные музыкальные темы. Все танцевальные хиты, какие только можно придумать, есть, конечно же, у нас здесь, естественно. А еще, например, в музыкальном потоке называется Party на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Слушай, устанавливай, все бесплатно, без ограничений. Мы тебя ждем. Еще ждем Камрады и Be Mine. Ждем Дати и Take Me There. Классные темы впереди на Европе Плюс в этот уикенд.

0: или новое доброе. Я запутался, как надо правильно анонсировать Мадонну. Ее история бизар. Трек с Мартином Гэриксом, трек с последнего альбома Мадонны. Прекрасная танцевальная работа. Наверняка станет уже классической к какому-то времени. Впереди больше хитов и больше музыки. Вот она, классическая тема танцевальная, как есть. Тимофей и Бартош Брэнн из их работы Heaven. Будет прекрасная Билли Айлиш и такая же ее прекрасная история Birds of Feather. Все впереди, все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ВТ».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Да что за нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: В кино с 3 сентября.
18: Почему у вас телефон моего сына?
17: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
19: Галь Гадот.
18: Я не могу никого убить.
17: У тебя один час.
19: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимофей и Бартош Брена с их «История Heaven» в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Андрей Каясов будет, все поставит вам, ребята.
1: Привет, Денис. Привет. Что хочу сказать? Вчера я стал свидетелем того, как ты диджеешь, как ты играешь. Ну, полнейший восторг.
0: А если это тайна была, нельзя было никому рассказать?
1: Как отмотать время назад и стереть это? Денис, классного тебе дня.
0: Спасибо, тебе тоже.
1: Отдыхай, пока. Пока мы летим в новый час. Больше стоп и больше музыки впереди. Доминик Файк, Baby Joe на самом старте.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в столице полдень.

Бибер Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls прямо сейчас. Ну вот завтра мы все будем немножечко Sad Girls, Sad Boys в понедельник, в последний день лета, да? Ну вот сегодня-то поводов для грусти нет, согласись, выходной, классный теплый день и много-много крутых треков впереди. Всем привет, всем здрасте, всем шикарного отдыха, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Кейди Ди Кей, Бамба Лео, Нарлс Баркли, Крейзи, а также Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Все это здесь на Европе+, оставайся.

Бамболео, это Katy DK. Прямо сейчас в режиме Бамболео, в режиме такого вот легкого подкачивания мы продолжим. Больше кидов и больше музыки впереди. Особое внимание предлагаю обратить на новинку. Новинку от уже знакомой нам группы Cat Psy. Послушаем Animal. Но чуть раньше с нами клан Карусел с суперхитом Ride. А ну и кстати, вот в какую бы райд, какую бы поездку ты ни отправился, тебе точно пригодится новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Приложение бесплатное, естественно. Можно слушать прямой эфир, смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.

0: Чем больше звездных артистов на одном треке, тем лучше. Каждый привносит что-то свое, добавляет свою изюминку. Джон Сами, The Voice, Джулия Чёрч, Shades of Blue только что в твоих динамиках. А до конца этого часа успеем послушать парочку хитов. Rob Thomas, Lonely No More, а также Hendrix, Golden впереди на Европе+.
1: Утром по будням на Европе+.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Бригада У! Реклама.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Да вы заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Томас, Lonely No More в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы с тобой любим. Больше хитов, больше музыки, больше топовых любимых артистов. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

Дипло и Эдриан Нуньес «Two Step In». В этом треке классная игра слов. Да, вообще «Two Step», дословно «два шага», это кантри-танец. Да, здесь поется «I'm two stepping into trouble». Да, я как бы в ритме танца «Two Step» приближаюсь к неприятностям, ну или в двух шагах от них. Вот так вот. Круто. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Another A54 Ultra Talk to You, а также Ava Max Spotify впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Чем заняться сегодня в Москве, прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев. Дмитрий, привет.
2: Приветствую. Последнее воскресенье уходящего лета богато на фестивали под открытым небом. Например, на Гребном канале в Крылатском фестиваль «Открытая вода». К спортивной программе добавятся мастер-классы, настольный теннис, детские активности и водное экстремальное шоу. Завершится программа выступлением спортсменов на гидроциклах и флейбордах со специальными эффектами. Тем временем Нижний Сусальный переулок стал площадкой для гастрономического фестиваля угощения. Там будут сочетаться с музыкой и развлечениями. В центре программы мясные блюда. Да, по рецептам разных стран, гастрошоу с участием шеф-поваров и чемпионат по барбекю. Для детей предусмотрены игры и мастер-классы. А в парке Ходынское поле фестиваль капоэйры, который объединит спортивные занятия, музыку и знакомство с бразильской культурой. Гости смогут попробовать себя в капоэйре на мастер-классах, узнать больше об истории этого искусства и поучаствовать, почувствовать ритм под живые барабаны и национальные инструменты. Безусловно, можно сегодня посетить и театр на сцене Моссовета «Три мушкетера». Постановка построена как большой музыкальный спектакль. В ней более 20 вокальных и танцевальных номеров, живой оркестр и фехтовальные сцены с участием каскадерской группы. Хореографию поставил Егор Дружинин, соединив элементы театрального движения и американского степа. Любители боевиков ждут сегодня в кино. Там можно посмотреть «Мятеж» с участием Джейсона Стейтема. В центре сюжета бывший сотрудник спецслужб Коул Рид, работающий телохранителем у тайского миллиардера и владельца судоходной компании. После сделки по продаже бизнеса на глазах Коула убивают его босса, и он неожиданно становится главным подозреваемым. Как ему удастся очистить свою репутацию, узнаете, посмотрев «Мятеж» в кино. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, кажется, Денис Фёрст прямо сейчас. У нас получается сегодня что? Грядет последняя сладкая летняя ночь 2026. Завтра уже ночь будет, ну, как бы вот осенней, по крайней мере, календарно. Да, лично я буду уже ждать лета 2027. Сразу понятно, да, какое время года у меня любимое. Да, ну а вообще, самый кайф, это, конечно, ценить любое время года. И главное, уметь наслаждаться текущим моментом. Этим мы продолжим заниматься здесь, на Европе Плюс, компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Лирика и свежая история под названием «Аутентичная» на подходе. Прежде лови Lost Frequencies, Эридоя и X-Ambassadors с вещицей «Back to You», а также Шаки Рубина Боя с суперхитом «Die Die». Полетели.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have time, stop watching TV.

0: Лирик и его очередной стильный вайбовый трек «Аутентичная». Прямо сейчас в динамиках мы двигаемся дальше. До конца этого часа нужно обязательно успеть насладиться парочкой топовых хитов. Бритни Спирс, «Overprotected», а также «Somber 12-12». Впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14:00.

0: Take Me Back. Это Кайга и Макс Макноун прямо сейчас. Это новинка, поэтому не удивляйся, что трека пока еще нет в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. До следующей пятницы, уверен, за него пролетит много голосов, и он в хит-списке окажется. Напомню, что именно ты влияешь на результаты, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Mo, Hello, the sun is up, where are you? А также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа плюс.

Хорошо, hello, this is up, where are you? Потрясная вещица прямо сейчас, но, мисс мы оставим здесь, будем двигаться дальше, чтобы послушать как можно больше треков в разных стилях и жанрах здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется немножко инди-попа с элементами латинской музыки, то обязательно послушай Сидерленд с изумительной новинкой Ту-ту-ту-ру. Если жаждешь танцевального ремикса на поп-рок, то лови Two Colors с темой Love Fool. А вот еще раньше хаус-ритмами и афро-битом нас порадует диджей Коджи Джейсон Друла. Суперхит Митчика уже через мгновение в твоих динамиках.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Запускаем суперхитовый нон-стоп здесь, на Европе плюс. Всех звездных исполнителей не перечислить, поэтому лучше оставайся и послушай каждого сам. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Тима Белорусских с темой мысли. Прежде здесь отметится дуэт Fast Boys, новинка Music Sounds. А еще лови Френч Монтану и Макса Би с вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Мадонна, Бенсон Бун и многие-многие другие. Продвигаемся.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
0: Реклама.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
13: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Европаплюс.ру.
18: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных

0: Energy 12+. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 15:00.

помимо белорусских, мысли прямо сейчас. Ну, вот для того, чтобы гость на интервью поделился своими мыслями, рассказал что-то интересное, открылся публике, нужно его к себе, конечно, расположить и создать уютную атмосферу. Александр Генерозов в этом настоящий профи. Каждое интервью получается невероятным, и вот сегодня в шоу Weekend Star придет обаятельная Евгения Аверьянова, блогер с полумиллионной аудиторией, между прочим. В 17:00 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, Биберакси, Дэвид Гетто, Sad Girls, The Second Voice, Let Me Be, а также Мохаммед Рамадан, Russia Native, Ялла, впереди на Европе+.

свои главные хиты. Да, у нас далее тоже будет больше хитов и больше музыки. Алока Хали, Dive Into Me. Прежде вспомним шикарный трек от Тома Грегори, Footprints. А вот раньше всех с нами Teddy Swims. Суперхит Мистер Новотел уже через мгновение здесь, на Европе+.

Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Прямо сейчас, но вот сегодня Биби Рекса точно не входит в список грустных девчонок. У Биби день рождения, мы ее поздравляем. Надеюсь, она веселится, принимает подарки и переслушивает

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать динамику топовых артистов и главные мировые хиты. С нами группа Cat's Eyes с изумительной новинкой Animal. Прежде не пропустить Дона Диабло и банду Фитц энд Тентрам с вещицей Radio Baby. Еще раньше здесь отметится группа Temper City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Portugal, The Man, Мадонну и Мартина Гаррикса и многих-многих других. Полетели.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ-Миафектор».
10: Да что
11: за... Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 16:00.

Группа Кацай. Горячие девчонки в нее входят, конечно. Клипы огонь, танцы восторг. Новинка Animal только что в твоих динамиках. Да, ну, кстати, огонь и восторг — это применимы к новому приложению Европа Плюс Радио Хаб. Приложение, конечно же, бесплатное. Можно слушать прямой эфир, можно смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Да, причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». One Republic, «Give me something», а также Шакир, Рыбина, «Бой дай-дай» впереди на радиостанции номер один в России.

Невероятной новинкой Count On Me все это на подходе. И раз уж заговорили о танцах, то предлагаю уже через мгновение слушать главный летний дэнс-хит планетарного, да что там, межгалактического масштаба, лидеры мирового Шазама, Хьюшель, Эмэйл Энджел и Ультранейт, Moving to the Sun совсем скоро здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.

Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Какая же красивая, милая и романтичная фраза. Кайф, кайф. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Группа Айова. Мы, Богдан Медведев.

0: Группа Айова и трек «Мы». Только что в твоих динамиках мы с тобой полетим вперед. До конца часа будем слушать Шарам, Барри, All The Time, а также Розы и Бруно Марса с суперхитом «Апати» здесь, на Европе+. Но самое интересное будет ждать тебя в новом часе. Шоу «Weekend Star» уже совсем скоро. Не пропусти.
1: Утром по будням на Европе+.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
1: Реклама.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «БД».
12: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Drum Party All The Time в завершении часа здесь, на Европе Плюс. В новой 60-минутке тебя ждет очень интригующее интервью в шоу Weekend Star. Никуда не уходи и слушай внимательно.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 17:00. Европа, Европа плюс.
3: Weekend.

0: Европе Плюс.
1: И сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проведет самый известный бухгалтер наших соцсетей. Вы наверняка видели ее короткие видосики о жизни офиса. Ну и с ней, конечно, сегодня ее легендарная меховая шапка. Да, у нас Евгения Аверьянова. Женя, привет, всем добрый вечер.
2: Всем привет, спасибо, что пригласили. Мне безумно приятно находиться здесь.
1: Слушай, ну мы у тебя поймали, как мне кажется, и застали в такой интересный момент. Потому что у тебя ролики набрали очень такую крутую популярность, да, пересылают. Но при этом вот как будто бы Евгения Аверьянова, вот скажешь сразу, и люди еще не знают. Это, ну, какой-то такая издержка роста, то есть потихонечку сейчас и это подверстаем, да? Или все-таки такая концепция, вот мой главбух там, а вот Евгения Аверьянова здесь?
2: Я очень много времени посвящаю своему блогу. Вот практически каждый день я занимаюсь либо написанием сценариев, либо съемками и придумыванием нового чего-то. Помимо блога у меня есть моя личная жизнь, которой я также уделяю большое количество времени. И на сегодняшний момент в целом мой блог и моя популярность меня в полной мере устраивает. Не могу сказать, что я стремлюсь куда-то быть какой-то известной, потому что вся моя известность, она сейчас направлена на блог. Люди, которые мне пишут комментарии, лайкают, пишут в личку какие-то приятные слова, меня это абсолютно радует, и меня это как-то заряжает, и этого достаточно для того, чтобы творить следующие ролики. Поэтому меня пока все устраивает.
1: Ладно, вернемся просто в офис, и я вот думаю, сейчас сентябрь такое, ну, может быть, не самое напряжное время для офиса и для бухгалтерии, потому что до квартальника еще пилить.
2: Да.
1: В целом, да и вообще еще потихоньку выходят из отпуска, да. Ты тоже в этой всей вот предсентябрьской круговерти. Вот у тебя замечательный ребенок рядом сидит уже, да. Вот. Захватила уже вот это вот все предучебным кодом, все вот это вот.
2: Ну, я как родитель, конечно же, морально, психологически готовлюсь к этому периоду. У нас сейчас 4-й класс, переводной, поэтому мы морально настроены на то, чтобы учиться и перевестись достойно в 5-й класс. Вот, ну, я думаю, что ребенок
1: справится.
2: Кусочек
1: личной жизни славно улыбается, рядом сидит.
2: Я думаю, что Лиза готова. Она же у меня тоже сейчас снимается в роликах. Вот Нина Харитон, допустим, буквально недавно ролик с ней залетел на 3 миллиона. Вообще скоро маму тоже будет.
1: Класс.
2: Посиживать.
1: Ну, ребят, всем лучи поддержки, кому предстоит в разных статусах в 1 сентября, потому что оно вот буквально через пару дней. Вот. А мы узнаем сейчас, почему именно в России образ бухгалтера приобрел такую народную популярность.

0: также каких новых персонажей она собирается ввести в свой уютный офисный мир. Все это узнаем у Евгении Аверьяновой в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.

0: Олександр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Любовь Петровна, Маргарита Адольфовна и даже Андрей Олегович. Все в одном лице. Евгения Аверьянова. И она сегодня с нами на Европе Плюс.
3: Это я, да. Всем привет еще раз.
2: Знаешь, я тут смотрю твои видео, и такая у меня мысль пробегает. А вот неплохо бы здесь сделать какую-нибудь коллаборацию с главным зумером нашей страны, Максимом Лучиком. Бабах!
3: Ну, с Лучиком Максимом мы лично давно уже знакомы, и у нас с ним уже были коллаборации. Да,
2: такой
3: и
2: я очень успешный.
3: Зритель, да? Да, мы в прошлом году с ним на друг друга подписались, сделали с ним коллаборацию, она залетела там на 7 миллионов, у нас ролик, все порадовались, я пекла блины, Ирочка там разводила тесто, Максим пришел за зарплатой, и мы его уютно накормили и блинами, и зарплатой. Мы с ним на связи, у Максима очень крутой путь, а мы друг друга вот поддерживаем.
2: А вы просто как-то идеально дополняете.
3: Да. Ну, у него же там и свой бухгалтер уже. Бухгалтер сейчас стало очень много.
2: А почему у тебя всегда используется изобильно так слово «комфортный»? Комфортный бухгалтер, комфортный это. Не надо искать тут какого-то глубинного смысла?
3: Я думаю, не надо тут искать какого-то, да. Но вообще, это на самом деле комфортный бухгалтер пошел из комментариев. Мне люди стали писать, что вы очень комфортно рассказываете, очень комфортно кушаете. Вот то, что я там икру, яичко, это все людям очень нравится. И люди пишут «комфортный бухгалтер». И поэтому все, приклеилось это имя «комфортный бухгалтер».
2: И у тебя получается такая почти уже мультивселенная, потому что персонажей немало уже тогда. Но есть какие-то вот естественные ограничения, потому что как Билли Миллиган, можно в них запутаться, да?
3: Да. Потом забыл уже, с каких героев ты начинал все это делать. У меня много героев, но мне не кажется, что, ну, как сказать, они естественные такие в компании. Бывает, что я добавляю каких-то новых героев, допустим, какие-то менеджеры, но они не главные. То есть у меня есть главные герои. Соответственно, если мне надоедает какой-то герой, и я вижу, что и людям уже он такой, ну, надоел, то есть я могу ввести нового какого-то героя. То есть я прям сижу и думаю, кого бы мне еще вот изобразить, чтобы вот такое, чтобы людям тоже это откликалось и нравилось. Вот буквально, ну, не буквально недавно, а вот у меня из последних это, получается, директор. То есть она тоже стала приходить в офис, но она и до этого была, но я ее не ставила главным героем.
2: Просто так, я думаю, насколько вот эта мультивселенная пластичная, и насколько ее можно еще догнать там до 30-40 человек, персонажей, но мне кажется, устанешь.
3: Да, наверное, да, устаешь, я тоже устаю. Да, то есть у меня происходит какими-то периодами. Я раскрываю героя, потом начинаю снимать еще какой-то ролик, вижу, что уже не так сильно на него реагируют, и я такая думаю, ага, значит, мне нужно что-то менять, значит, нужно нового героя как-то выводить или еще что-то, какой-то сюжет, историю. То есть, да, людям надоедают герои, это нормально, и я себе тоже об этом говорю, что это нормально, и мне нравится меняться, мне не нравится постоянно быть в одном амплуа или в одном, как бы, герое. Любовь Петровна, она как бы вот, ну, я не могу ее так сейчас взять и не снимать, и убрать, потому что она особое место занимает в моей мультивселенной.
2: Напомню всем, с нами сегодня блогер и самый известный бухгалтер Галина Петровна. Ой, простите, Евгения Аверьянова. Вернемся через пару минут.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: У нас, кажется, теперь есть свой сериал «Офис». По крайней мере, наша гостья Евгения Аверьянова отлично исполняет любые роли в своих офисных видео. Ну да, вот этот сериал, в кавычках, да, это ООО «Групп Профессионал». И я вот серьезно до сих пор не могу отделить. Это реальная ООшка, да? Или все-таки это творческий такой образ?
3: Я бы сказала, что это некий собирательный, но у меня есть герой Анечка, которая сейчас в декрете, жена Андрея Олеговича, в общем. Она работала офис-менеджером, и вот ей звонят в компанию, она берет трубку и говорит: «Групп Профессионал, здравствуйте». Вот. И она просто, когда я снимала, она сказала вот это вот «Групп Профессионал», как-то вышло у нее так вот «Групп Профессионал», и вот оно так закрепилось. Все. Ну, я, кстати, гуглила, если такая компания, есть не «Групп Профессионал», есть «Профессионал Групп». Ничего пока не писали, надеюсь, не напишут. Ну, я могу сказать, что это группа профессионалов. У меня каждый, кто там, у меня герой, профессионал своего дела. Вот. Группа профессионалов у меня будет.
2: А ты думаешь, почему именно в России такая важная фигура бухгалтера? Вот это, ну, у нас реально это вот человек сопоставимый по какому-то такому общественному весу с генеральным директором. Еще размажут тебя там, да, авансовые. Кто такие сдает? Александр.
3: Ну, мы же не будем скрывать, что бухгалтер, особенно если главный, это действительно очень такая ценная фигура в компании, и за него держится, его даже побавится директор. То есть вот так вот, да, как бы бухгалтер может сказать последнее слово, и директор его будет слушать, потому что это дирижер финансовых потоков в компании, по сути, да, там. Вот, но от него зависит многое в компании.
2: Да.
3: И прибыль, и все-все-все. Поэтому, конечно же, директор его ставит на вот высший пьедестал. И ну, все сотрудники его немножечко...
2: В Америке, вроде, такое вот не светится, да?
3: Вот, ну да,
2: может,
3: да.
2: У них другая жизнь просто.
3: Ну, может быть, менталитет у нас, конечно, другой. У нас вот бухгалтер, главный бухгалтер вот так вот ценится в компании. Мне кажется, это здорово. Пусть будет так. Потому что если один директор, это уже не очень. А тут еще и главный бухгалтер.
2: Но ты в данный момент не практикующий бухгалтер.
3: Нет, я не практикующий бухгалтер. Но у меня так иронично все это сложилось, потому что я училась на бухгалтера. Экономический факультет, бухгалтерский учет, анализ, аудит. Но где-то вот над...

0: там я уже поняла, что я не хочу работать бухгалтером по жизни. Да. И решила, что лучше, конечно, я буду снимать ролики, чем заниматься настоящей бухгалтерией. Вот. Бухгалтер — это очень ответственная работа, очень монотонная, скрупулезная, которая требует большой ответственности, внимания.
1: Дисциплины,
0: да. Это действительно серьезная, очень ответственная профессия. И вот я другой человечек немножко.
2: Уважаемый бухгалтера, я бы сейчас снял шапку перед вами, но
0: шапочку
2: я сижу без шапки.
0: Вот
2: момент, когда просто я рассказываю для тех, кто...
0: Вот так раскрою все свои секреты.
2: А, вот оно, вот так как-то на корпоративах и происходит.
0: На корпоративах так и происходит.
2: Напомню всем о подкастах. Заглядывайте к нам на сайт Европа Плюс. Там есть фото, текст, видео и звук. И с нами сегодня Женя Аверьянова. Мы скоро продолжим.
3: Говорим со звездами

0: Weekend Star.
1: Звезды становятся ближе.
2: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
3: У нее самое настоящее экономическое образование, как мы только что выяснили, и творческие способности проявились случайно, а может не случайно, вот это мы сейчас тоже узнаем. Женя Аверьянова у нас здесь. Как-то долгое время это уживалось или боролось тебе?
4: Давай тоже покопаемся. Такая история, ну как бы даже не история, да. Я в школе, да, вот у всех школа была, то есть я там училась с 94 по 2004 год, 11 лет или 10 классов, я уже не помню, сколько мы там учились, с переходом вот этот вот с 3 на 5, в 5 класс, перепрыгивали 4. Я была на сцене, сколько я себя помню в школе, я с 1 класса стабильно на сцене, не знаю, я ли проявила инициативу, чтобы быть на сцене, или это учителя заметили мое дарование и сказали: все, Жень, иди на сцену. Но я была на конкурсе чечецов, КВН, А ну-ка, девушки. Ну, в общем, вот с 1 сентября по 30 мая все мероприятия, которые происходили в школе, я в них участвовала. То есть, ну, мне это нравилось. Это моя была вторая жизнь. И мне кажется, что вот этот свой навык я там так отточила, именно потому что я все 11 лет занималась вот этим творчеством. Вот. И мне самой это нравилось. У нас семья.

театральные какие-то актеры. Но в целом у нас очень творческая семья. Родители всегда поддерживали наше начало. У меня сестра всегда танцевала. Там ходила какие-то там танцы у них там были. Я вот в школе, допустим, конкурс щитцов. Меня папа всегда поддерживал. Спасибо им большое за это. И вот так вот. Но после 11 класса я такая думаю, надо бы попробовать учиться, пойти в театральный. Но мама мне сказала, ну какой театральный, кем ты будешь? Вот что ты после театрального? Будешь работать тамадой или еще что-то? Иди в экономический.

0: быстро. И все свои вот эти вот года я жалела о том, что я не пошла поступать в театральный. То есть у меня было всегда вот так вот периодами каким-то, может быть, сейчас попробую, сейчас попробую, сейчас
1: попробую. Давай мы сейчас отпустим эту травму.
0: Да.
1: Я здесь уже свою роль такую хожу, типа из ведущего психолога переключиться. Отпустим.
0: И здесь мы отпустим.
1: Ты не виновата в этом.
0: Я нет. Так сложилось.
1: Можно я догадаюсь? А, точнее, я знаю, но я догадаюсь все-таки дедуктивно. Вот все-таки и благодаря этой шапке, которая досталась тебе от мамы,
0: да.
1: Что ты не столичный человек и не из ближайших областей, а все-таки из тех мест, где шапка в силу суровой зимы, это в конце концов предмет одежды, который сейчас, кстати, лихо входит в моду.
0: Может быть, я и стала вот этим толчком.
1: Да, трендсеттер.
0: Тренд задала. Правильно. Да, я не столичная. Я родилась в Свердловской области, город Богданович. 50 тысяч численность человек. Это рядом с Екатеринбургом, 100 километров от Екатеринбурга. Там я родилась, там я закончила школу. А вот уже в Екатеринбурге я училась в институте. Но в Москву я приехала сюда тоже уже давно. То есть я в 2008 году, 2009 переехала сюда, в Москву. И вот вместе с родителями мы уже здесь продолжительное время живем. Но все-таки я все равно считаю себя...
1: Уралочкой.
0: Не... Да, да, да, да.
1: Послушай.
0: Есть во мне такие вот черты, они проглядываются.
1: Ну и здорово. Послушаем отличную музыку, после нее вернемся с быстрыми вопросами. Отвечать будет Евгения Аверьянова.
2: Звезды становятся ближе.
3: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Евгения Аверьянова, она автор классных видео про бухгалтерию, офисы. И она сегодня на Европе Плюс, слов поменьше, информации побольше, вопрос кратко, ответ как захочешь. А про какие-нибудь мои документы и прочие, там, госуслуги, не хотела поснимать, там же тоже свой вайб.
3: Там свой вайб, это точно. Сидела там час, наверное, ждала свою очередь, я посмотрела на все, и мне хотелось, конечно, все это изобразить. Но я снимаю все в одной локации, и мне нужно немножечко другую локацию для того, чтобы снять, например, допустим, я на госуслугах или где там, как это, Мосдокументы, да, московские документы.
2: Что-то там, мои госдокументы. Давайте так назовем. Какие отделы с точки зрения финансиста тебя наиболее всегда были аккуратны, а какие АТАС просто, да, там, типа, ну, отдел продаж, это, мне кажется, какая-нибудь это...
3: Нет, ну, я отдел продаж начинала свой блог с отдела продаж, потому что я непосредственно работала в отделе продаж. Я была менеджером.
2: Не обижу своих.
3: Нет. Ну, я изображала начальницу, вот, как бы, да, и руководителей, но я начинала с отдела продаж. Бухгалтерия у меня родилась буквально случайно, то есть у меня не было цели снимать вот прям бухгалтера. Я такая думаю, кого бы мне снять бухгалтера? Вот, просто в одном из роликов, когда я снимала про руководителей, про отдел продаж, я немножечко туда внедрила бухгалтера. Ну, как будто бы она выдает зарплату. И я увидела реакцию людей, что прям очень хорошо реагируют на бухгалтера. Я думаю, надо ее вот прям изобразить. И я часто еще комментарии читаю, потому что там много тоже всяких идей беру на новые ролики. Потому что люди прям пишут очень классные шутки, какие-то истории свои мне присылают. Тоже здорово.
2: А бухгалтера, которые приезжают на новеньком кроссовере из солярия фитнес-клуба, не кидают потом такое, что за шапка, ну что вы говорите?
3: Ну, конечно, да, было, прилетало пару раз по поводу шапки, что у нас так не ходят, и такого никогда не было, и что вы тут нам обесцениваете нашу профессию, такое тоже было. Но этого очень мало, то есть

0: какие-то у меня совсем чуть-чуть.
1: Гороскопы, натальные карты, что-нибудь из этого вообще, из этой...
0: Обожаю.
1: Все любишь?
0: Обожаю. Гороскопы, Таро, я под Таро могу даже засыпать. Я прям включаю, она мне что-то там говорит, что все у вас хорошо, хорошо, там, завтра вы сдадите отчет. Я прям такая, все, и засыпаю.
1: 7 марта в один день с тобой родились такие прекрасные личности, как Тобайас Мэнсис, это Эдмур Талли в «Игре престолов», Борис Пустодиев, Брайан Крэнстон и Андрей Миронов. Отдаем ему смело женское сердце.
0: Я бы отдала, наверное, Миронову. Я люблю Андрея Миронова, вообще обожаю его творческий путь.
1: Ну и 7 марта могу тебе посочувствовать или, наоборот, порадоваться, потому что, ну, как так, минус подарок получается, да?
0: Ну, получается, что да, минус, но праздник. Одно. Посочувствовать я не знаю, тут как-то будет.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Меховая шапка, бархатные ручки на столе, вечные блузочки. Иногда для успеха надо просто покопаться в реквизите в шкафу своей мамы. Вот так вот и достигается успеха в блоге. По крайней мере, так случилось с Женей Аверьяновой. Да, она кивает. Все так. Скажи, пожалуйста, ну все-таки у тебя есть вот этот статус узнаваемости? Что ты вот идешь там, да, по ТЦшке какой-нибудь, да, и тебе такой, ой, это вы!
2: Ну, меня люди узнают.
1: Да,
2: узнают. При том, что я же всегда в образе. Я-то с усами. Я всегда в париках. И меня сложно, наверное, узнать без парика, потому что, ну, люди привыкли видеть меня на маленьком экране телефона, именно в каком-то образе. Вот, меня узнают, даже когда я была на море, отдыхала, уже было, знаете, так 6 часов вечера, мы так купались с мамой, никого не было так на пляже, и ко мне подплывает девушка, говорит, это же вы? Я думаю, как они меня здесь узнали? Как они меня здесь узнали? То есть, да, люди узнают, но не так, конечно, как вот Майкла Джексона набегают и говорят...
1: Махнула-то. Сразу, да. Фильм Майкла посмотрела. При поддержке Европа Плюс, кстати, выходил.
2: Да, супер, посмотрел.
1: Вот. А как ты относишься к, собственно, к цифрам просмотров и прочим? Ты как творческий человек, вот получилось, не получилось? Или ты как раз-таки с позиции вот это просмотрели, там, да, так, вот здесь тренд такой, вот, ну, условно говоря, графики какие-то рисуешь, вот, в зависимости от этого? Uh-huh. Или нативочка все?
2: Все, наверное, нативочка. То есть я как бы вообще не рисую никаких графиков, у меня нет какой-то стратегии. Я, конечно, отслеживаю...
1: Летучек нет.
2: Летучки есть у меня в отделе директора. Там она всех собирает и спрашивает, какие у нас цифры на сегодняшний день. Есть, конечно, какой-то план в голове, что я хочу снять это. Я накидываю идеи. У меня всегда открыты файлы, и там очень много будет сценариев. Но... как это сказать-то правильно? Я, конечно, смотрю на то, что как у меня заходит контент. Для меня это тоже важно. Я не хочу это говорить, что мне это не важно. Я смотрю, потому что это оценка зрителя. Для меня она важна. Моей работы. Ну, на сегодняшний день, да.
1: А сколько вообще уходит, ну, на съемку, на все? На вот от задумки до всего? Ты когда-нибудь анализировала там день, месяц?

0: так?
1: Все зависит, конечно, от контента и моего внутреннего состояния. Бывает так, что я затягиваю нарочно
0: какие-то... Девочки,
1: да, да, девочка не в ресурсе, и поэтому я могу немножко так оттягивать что-то. Но... С другой стороны, я очень трудоспособный человек, люблю работать, люблю то, чем я занимаюсь, поэтому я снимаю и занимаюсь контентом часто, каждый день практически. Сколько по времени? Ну, наверное, я так скажу. Если у меня заготовлен сценарий, если у меня уже есть как снимать, то это где-то

0: до 10 штук еще считают. Ой, я насчитала 10 героев в ролике. Как она так снимает?
1: Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать. Все бегом на сайт Европы Плюс. Там есть и текст, и фото, и видео из студии. Евгения Аверьянова у нас в гостях, а мы скоро вернемся.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Европе плюс.
1: Продолжаем Weekend Star с Евгенией Аверьяновой, блогером и самым узнаваемым главбухом нашей вселенной. Не побоюсь этого слова. Но, а давай погадаем, что же дальше? Типовые пути. Вот, я же вижу, что с вами потом.
2: Да? Да, нет. Интересно. Нет,
1: часто надо написать музыку, написать трек. Вот. А потому что вот так требует мое эго. Ну, вот я тоже могу, да. Не посещали такие мысли Женю Аверьянову?
2: Вот по поводу музыки нет. Я человек...
1: Не твое.
2: Я люблю очень музыку слушать. Мне безумно нравятся многие артисты, которые исполняют песни. Я считаю, что это тоже особый путь.
1: Но это... Особенно те, кто играет на Европе Плюс, конечно.
2: Да, безусловно. Да, да, да. Конечно.
1: Лопнул от скромности.
2: Без лишней скромности скажу, что да. Но я понимаю, что это не мой путь, и я даже туда не пойду никогда. А такая, проходит 2 года. А, Евгения Аверьянова, вы запели. Нет, ну, это как-то не мой путь. Я не вижу себя в музыке. Я, наверное, не запою. Если только, не знаю, не с данного отчета.
1: Вариант номер 2 подкидываю. Пойти сняться сначала в маленькую роль в сериальчике где-нибудь, да. Возможно, камео. Вот. И я не поверю, что не было ни одного предложения до сих пор.
2: Сняться в сериальчике, да, конечно, это моя мечта. Вообще, блог — это моя такая реализация творческая, да. А изначально-то в моем... Вот я себя вспоминаю в детстве, это было желание сняться в кино. Конечно, это есть такое желание. Вообще, как опыт, как это все происходит.
1: Шоураннеры.
2: Да. Да, да, да.
1: Слушайте нас и запоминайте. Здесь сидит звезда сериалов. Вот, хорошо. Вариант номер 3. Пойти такую, знаешь, совсем потом, когда популярность позволит, набрав свою во взрослую жизнь, на общественную работу выдвинуться, да. Нет, вообще не твою.
2: Ой, ну я долго работала в найме. Ну, как сказать, может быть, не так долго, как я себе это представляю, но мне кажется, что долго. А вообще человек такой свободолюбивый, и я не люблю работать в найме. Я люблю, наоборот, руководить всеми процессами. Такой главбух творческий, но при этом и главбух, который любит все держать в своих руках, и не хочу поддаваться каким-то этим управлениям. Хотя, в целом, если жизнь как-то так... не знаю, повернет, то я пойду, конечно, устроюсь на работу запросто менеджером. Буду
1: вообще
2: продавать.
1: Без проблем.
2: Без проблем. Если будет так жизнь расположена, то я пойду, конечно.
1: Но это какой-то такой все-таки вариант Б, да?
2: А это вариант...
1: хочется остаться в творчестве?
2: Я какой-нибудь, я бы сказала. Пусть это будет вообще на последнем месте. Да, очень хочется развиваться еще, в творчестве остаться. Не знаю, может быть... проводить какие-то мероприятия больше, ивенты, не знаю, запрос на просто как ведущую, допустим, тоже мне очень интересно общаться с людьми, вот это, иметь контакт с зрителем, быть на сцене, то есть мне это тоже, все это очень привлекает. Я снимаю в студии дома, раскрою секрет, а то меня сразу всегда спрашивают, где вы снимаете, и мне...
1: Где ваш продакшн?
2: Да, где ваш продакшн?
1: Да?
2: Он у меня дома находится, в таком уютном уголочке, я там себе все это организовала, но мне уже тесновато. Мне хочется выйти вот это из зоны комфорта, вот эти оборвать эти рамки и сказать, что я еще что-то тоже еще больше могу.
1: Это есть, конечно, Евгения Аверьянова. Говорим с ней на Европе Плюс. Вернемся после лучшей музыки.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: 68-05, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресный вечер, шоу Weekend Star. С нами друзья Европа Плюс. И вот сегодня у нас Женечка Верьянова. Отличная подружка, я вам скажу. Да?
3: Да. Спасибо за общение.
2: Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, тема офисной жизни, она сама себя потихонечку не исчерпывает? Ну, потому что вот мы уже где-то там четверть 21 века прожили, елки-палки, да? И вроде бы искусственный интеллект и прочие-прочие, и удаленки. И вот это вот все как будто уже нет. Или останется всегда с нами вот эта компашка, вот эту вот рыбу не разогревать, за собой убирать.
3: Я думаю, что

0: Офис будет продолжать работать однозначно. Наоборот, была удаленная работа. Вот, да, сколько, 3 года уже там, да, на удаленке люди сидят после этого коронавируса. И сейчас, наоборот, есть потребность выходить в офис обратно, потому что людям не хватает социализации.
1: Кто-то сам бежит, а кого-то начальство кого-то крючками.
0: Да, эй, кого-то да, вы... что хватит сидеть. Да. С одной стороны, это, конечно, в каком-то плане менее затратно для компаний каких-то, да, что люди вроде бы не в офисе, можно и офис не арендовать, и не снимать, и не платить. Но, с другой стороны, компании развиваются, растут, очень много новых компаний, и я думаю, что офисы будут продолжать жить, и поэтому эта тема будет всегда актуальна.
1: Здорово. Если мы, давай немножечко напоследок тебя деконструируем, если мы все-таки уберем от тебя твои ролики, если уберем от тебя любую другую работу, да, и вот оставим тебя где-то в комнате одной, ты скорее человек-интроверт или кто?

0: посидеть, помрачнить маленечко есть?
1: Есть, да, безусловно, потому что... Ну, мне кажется, не я единственная, а вообще люди, которые занимаются творчеством, особенно имея контакт вот, ну, не знаю, на сцене или там.
0: Раздавая
1: кино,
0: всем
1: да,
0: дофамин.
1: Да, раздаем. Мы как бы делимся этой энергией, и нам, ну, как мне, важно эту энергию восполнять. Вот, откуда я беру вот это восполнение и зарядку, мне нужно немножечко вот так вот отключаться, я могу просто... день лежать, ничего не делать. Люблю вот так вот, да, позумерить, или как это... Вот, то есть вообще ничего не делать, посмотреть фильмы, да, там, вот. Или, например, выехать на природу. Мне это тоже очень хорошо помогает. Взять семью, просто куда-нибудь в лес. Там будет вот это птички петь, комарики летать, костер, семья рядом, собачка лает. Вообще, это меня очень хорошо восстанавливает. Это нормально. Нормально вообще зависать и немножечко от людей отдыхать, а потом обратно, потому что это такой... творческий процесс.
0: А потом обратно. Вот на этом и завершим наш разговор, потому что если очень сильно, знаешь, так подшипник куда-нибудь
1: можно
0: двинуть.
1: Можно привыкнуть,
0: да. Не надо, оставайся с нами и радуй нас замечательными новыми роликами. Очень классно поговорили.
1: Спасибо большое, что пришла к нам. Спасибо и вам, что вы меня позвали. У вас очень уютная студия, очень классные треки. Спасибо большое. Цветы потрясающие.
0: С нами была Женя Аверьянова. Мы сегодня прочитали все ее творчество, и все равно что-то наверняка осталось, и будем следить за ее роликами и новыми проектами. А я, Александр Гнерозов, попрощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока!
1: Пока-пока-пока-пока-пока!
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: так же тепло, так же красиво и солнечно он звучит. Но у тебя есть возможность за него проголосовать на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Заглядывай, голосуй и поддерживай, потому что счетчики по нулям. Все обновилось, ну и, естественно, нужно выбирать новых героев. Ну и, естественно, впереди новые герои. Я обещаю скорую встречу с Дипло, Two Stepping, прежде Magic и Root. Ну и суперхит от Терри Свимса, Mr. Know It All. Кстати говоря, это Фомин. Всем классного вечера, погнали вперед.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

приветствую всех, кто проводит вечер воскресенья вместе со мной. Это Фомин. Здрасте. Ну что, дальше. Вместе с нами Marshmello, Portugal The Man и классный летний трек под названием Phoenix. Прежде отличная, как мне кажется, песня с лучшим припевом от Валета в нашем эфире. Медуза и Don't Wanna Go Home.

0: 17:49 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной, проводит этот классный вечер воскресенья. Ну и, естественно, саундтреки будут идеальными, потому что впереди The Script и Will.i.am. Послушаем Hall of Fame, ну а также отличный трек, который, ну, мне кажется, знаком всем и каждому, потому что этого парня у нас любят, ценят, уважают. Джонни и его «Помню».
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: В кино с 3 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере.

перепутать его голос с кем-то еще просто невозможно. Это лирик прямо сейчас на Европе Плюс и аутентичная свежая история в нашем эфире. Я думаю, что тебе понравилось. Понравилось? Тогда голосуй за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Возможно, этой осенью лирик доберется до вершины нашего Еврохит

0: дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, на очереди новинка нашего эфира. Это Cat Eye, Your Animal. Также Post Malone, Cold. Ну а распечатаем новый час вместе с Алексом Вороном и его Fever Dream.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

суперхит от Temper City Self-Aware. Какая классная музыка, и она вся здесь, на радиостанции номер один в России.

Repeat. Всем, кто вместе со мной двигает в сторону понедельника. Ну, тут осталось немного, минут 40. Ну, и настанет последний день лета. Но не стоит печалиться, потому что у нас еще должен быть теплый сентябрь. Там, глядишь, еще октябрь будет нормальный. И там в конце ноября, может быть, что-то какой-то снежок замаячит. Но об этом пока думать не хочется. Хочется немножко продлить это лето. И при помощи нашей музыки мы это обязательно и с удовольствием сделаем. Cat Eye и Animal. Прежде появится Iowa Moon. Ну и также классный трек от Ava Max. Spotify. Скоро.

прочно застревает в голове. Ту-ту-ту-ру. А, чуть раньше Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч, танцевальная работа Shades of Blue. Но сперва возьмет свое слово Бельгия. Если точнее, то Стромае, Mommy, You and Me уже вот-вот на Европе+.

году. Надеюсь, еще сентябрь порадует теплой погодой, да и октябрь, возможно, удивит. Так что все в порядке, да. Двигаемся вперед, и предлагаю сделать это в компании таких суперзвезд, как Алок и Халид, с хитом Dive Into Me. Еще захватим FNOW, Empire of the Sun, трек под кодовым названием EA и IOU. И обещала быть Шакира с летней работой «Дай-дай».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка, а только топовые треки прямо сейчас из

0: каждом есть раш. Включи свой.
1: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
2: А какое-то из 5 свиданий увенчалось успехом?
1: Все 5.
2: А, хорошо.
3: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, а то распыляется Георгий.
2: Я подумала с 5 разными.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.

Будем танцевать в 2 часа ночи. Идея, конечно, ну очень прям неплохая, но боюсь, соседи не оценят нашего порыва. Так что, если танцевать, то строго в наушниках, чтобы никого не разбудить. Это Басса и моя Мишель на радиостанции номер 1 в России. Продолжаем шагать в понедельник. По пути к нам присоединятся Датан и инди-поп-трек нам с легкими нотками альтернативного фолка. Но сперва Кунгс, Теофилус Лондон и 3 минуты чистейшего позитива в виде хита Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

режиме нон-стоп. Обещаю, слышим. Дипло, Адриан Нунес, Two Steppin'. Еще к нам присоединятся лидеры нашего Еврохитов 40 Temper City с Self-Aware. И вторая строчка чарта. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. До финала часа с нами легенда Kanye West и Estelle, American Boy, звездочка Розе в компании Бруно Марса, хит «Апати».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 ровно.